0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие. Лучшие. Лучшие инструментальные хиты.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 6 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный порывистый 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 139 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайся на полную.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Как называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции? Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
2: Смысл прост. История одной фразы.

тому назад. 6 октября в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулин Руж». В 1927 году началась эра звукового кино. В 1948 году произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 6 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный порывистый 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 139 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
3: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
1: Самая актуальная музыка.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. В здоровом теле здоровый дух. Выражение «в здоровом теле здоровый дух» первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало примерно так. «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагается, что в основе этой строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка «в здоровом теле здоровый дух» – редкое явление. Смысл прост. История одной фразы.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
3: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

охоты. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой, сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих, красочно

0: толкали ковры. Не шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Лучшие инструментальные хиты.
2: Реклама.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8 951 346 50 72.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 6 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный порывистый 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 139 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Как называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции? Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
2: Смысл прост. История одной фразы.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу.

четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре.

0: назад. 6 октября в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». В 1927 году началась эра звукового кино. В 1948 году произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: тебя съем.
1: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 6 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный порывистый 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 139 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Осенью гремся ценами
6: и покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
4: Горячий хит.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. В здоровом теле здоровый дух. Выражение «в здоровом теле здоровый дух» первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало примерно так. «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагается, что в основе этой строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка «в здоровом теле здоровый дух» – редкое явление. Смысл прост. История одной фразы.
2: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 6 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный порывистый 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 139 сантиметров над нулем водометра. Поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайся на полную.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Как называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции? Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на радиоволнах бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.
2: Новинка этой

0: Дорогие слушатели, если после расставания вы хоть раз случайно заходили на страницу бывших, расслабляйтесь, вы не одни. По разным исследованиям, от сервисов знакомств до социологов, примерно половина людей признается, что периодически мониторят бывших возлюбленных в соцсетях, а каждый пятый делает это прям регулярно, как утренний сторис. Девушки, кстати, чаще включают режим ниндзя-наблюдения, фейковые аккаунты, просто посмотреть, вот и все. А вот радикально и красиво заблокировать везде решаются только около 10%. Почему так тянет в прошлое? Да просто потому, что мозг по привычке ищет знакомого человека, а лента дает иллюзию связи. Вроде вы уже не вместе, но вы в курсе. Только есть минус. Такой мониторинг обычно затягивает восстановление и добавляет тревоги. Так что если рука тянется, лучше открой мемы, а не бывшие отношения. И психика скажет спасибо.
1: Этот день тому назад.
2: 6 октября в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». В 1927 году началась эра звукового кино. В 1948 году произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
3: Анонимные алкоголики
4: 8 951 346 50 72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923 663 103 и 2.

Осень набирает свой ход под знакомые хиты на любимой волне. Вместе с этим начался тренировочный сезон, который напрямую связан с мотивацией, дисциплиной и лучшей версией себя. Короче, это не про меня. А так, если честно, хочется положительных изменений. Что ж, нужно запланировать тренировку.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Самая актуальная музыка.

0: От музыки к мыслям вслух. Мы сейчас про гранит науки и о тех людях, которые помогают нам становиться более грамотными. Дорогие учителя, благодарим вас за наши знания. Терпения вам и успехов.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Осенняя погода не всегда располагает к хорошему настроению. Есть мнение, что иногда необходимо улыбаться через «не хочу». Этот лайфхак поднимает настроение под хиты на любимой волне.
1: Лучшие.
2: Лучшие.
1: Лучшие.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу,

Уважаемые слушатели, если вы ложитесь спать, а потом полчаса ворочаетесь, знайте, возможно, в этом виноват не ретроградный Меркурий, а ваши вечерние привычки. Сон чаще всего портят гаджеты, рабочие задачки на минутку и плотный ужин перед сном. Плюс в список врагов сна входят эмоциональные фильмы, выяснение отношений в стиле «А давай сейчас обсудим все за последние 2 года». Ну и, понятное дело, вредные привычки, в том числе курение. Ну и если вы на ночь выпиваете пол-литра воды, не удивляйтесь частым пробуждением. Организм просто устраивает ночные походы. Совет простой. Ужинайте примерно за 3-4 часа до сна. Выбирайте что-то легкое, а телефон лучше отложить хотя бы чуть-чуть раньше. И тогда шанс выспаться будет значительно выше.

0: А у вас было такое? Общаешься с человеком в социальных сетях, а он тебе отвечает только лайками и эмоджи. Вывод один. Всякое бывает.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Чимал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346.

0: Ждешь звонок и отвечаешь на все незнакомые номера. Общение со спамерами и мошенниками в этом случае гарантировано. Приходится мириться с издержками, когда нужен конкретный абонент.
1: Наша. Любимые из прошлого.
2: И силы на исходе, и кровоточат раны.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
2: Девочка.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Я, например, не успеваю за временем. Все ли успеваете? Не остается ли обычных хвостов в конце рабочего дня? Ладно, на этот вопрос ответим чуть позже.
1: Музыка для тех.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассу

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой.

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой.

Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Этакая перезагрузка. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени. Берегите себя.

0: Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Помните, что есть только два дня в году, когда вы не можете ничего сделать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра».
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

От знакомых мелодий к мыслям вслух. От любви до ненависти один шаг. Поэтому на близких излишься с особым напором. Ну а если кого-то искренне любишь, то шаг влево, шаг вправо. Сам знаешь что.

0: тому назад. 6 октября в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулин Руж». В 1927 году началась эра звукового кино. В 1948 году произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Тут новости подоспели. Оказывается, за 20 лет в России почти вдвое выросло число трезвенников. Наблюдается заметный сдвиг в культуре потребления алкоголя, который, как известно, пагубно влияет на здоровье. Все больше людей демонстрируют приверженность трезвому образу жизни. Мне кажется, очень хорошая новость. Под хиты на любимой волне.
1: Русский хит.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Школа, я скучаю. Вот только сложно заставить себя учиться. Необходимо придумывать разного рода ухищрения, учебные игры и другие уловки. Метод кнута и пряника тоже никто не отменял.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
3: 923-663-103-2.

удержаться не сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
1: Реклама.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайся на полную.

0: Этот день тому назад.
1: 6 октября в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулин Руж». В 1927 году началась эра звукового кино. В 1948 году произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: 16 часов 15 минут на наших студийных радиоходиках. Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. Ваши радиоприемники настроены на волну радиостанции Алтай-ФМ. 102.4. Наша частота в Чемальском районе. Слушайте нас ежедневно и круглосуточно на этой волне. Ну а после песни Игоря Пиргаева под названием «Наташка» в нашем эфире пара музыкальных приветов для наших радиослушателей. Ищите нас в Максе 8 923 663 103 и 2.

Песню, которую мы сейчас послушаем в исполнении Александра Розенбаума в нашем эфире. Песня под названием «Лето в садоводстве» прозвучит буквально через несколько секунд. Нам ее подсказал наш замечательный друг из города Барнаула. Он тоже радищик, работает на радиостанции ХТФМ. Его зовут Сева Кольцов. И, собственно говоря, мы ее не знали. Но она крутилась в свое время, еще это было далекие 2012-е года. Она в то время, собственно, была очень популярна в эфире радио «Шансон». И Сева вот так вот приехал к нам в гости в августе месяце в 2012 году, подсказал, говорит: а что у вас, ребят, такой песни нет в эфире? Она самая крутая, она замечательная, она как раз под ваш формат, она как раз для вас, потому что вы работаете здесь, в горах Алтая, собственно, живете практически на даче, и вот она вам прям зайдет. Скачайте ее и крутите в эфире. И вы знаете, уже 14 лет прошло, а эта песня не уходит из нашего плейлиста и время от времени звучит. И я хочу ее сейчас поставить для нашей замечательной Анны Владимировны, которая, собственно, и вспомнила об этой песне, глядя на рыжего кота Кузю, который ходит туда-сюда, под ногами, как обычно, мешается, ну и выпрашивает всякие вкусняшки. Ну и, конечно же, эту песню мы еще посвятим Инне Александровне. У нее тоже есть дача, у нее наверняка, да не наверняка, а тоже есть животные. И, собственно говоря, она этому безумно рада. Итак, для всех дачников, для всех садоводов-любителей, следующая песня. Александр Розенбаум продолжит нашу музыкальную программу на волнах Алтай-ФМ с песней «Лето в садоводстве». Всем хорошего урожая, ну и подведения, так сказать, дачных итогов уходящего 2026 года, вот этого вот самого прекрасного летнего сезона. Всем отличного настроения и всех благ!

Здравствуйте, хорошая моя. Чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

0: Чимали 16 часов 30 минут.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
0: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
0: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Русский хит.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Музыка для тех.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Этой осенью гремся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В Чимале 18 часов.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем. 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла топ-хит-чарт этой недели. И братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада. «Настоящие» — так называется песня в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные. И добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящие» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Негодяй.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10-е место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: нравится.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» – метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
1: Восьмое место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Инзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Инзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ-хит Music Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярлих.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну, а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Горячий хит.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новинка этой недели.
3: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь?» на радио Алтай-ФМ. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушает.
3: 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. Усть-Семья – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайся на полную.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новинка этой

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты –

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз.

в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два,

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире 923-663-103-2.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех, кто носит.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка. Она иностранка, она интуристка.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

попахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, запахать, вздымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть не поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

час ночи. Алтай. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
2: Девочка

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно

0: акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
0: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
3: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Музыка жизни.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, сдымая землю, руль примехонько держать, как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, так воевать.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

где рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

что нам казались нежным сном. Поверь, но больше никогда не будем счастливы вдвоем. Мы вдвоем.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь. Возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу.

Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Самая актуальная музыка.
1: Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.

0: этой осенью греемся ценами
1: и покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

носится туда. Через снега, дожди и холода. Не очень, братцы, хочется туда. Пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

0: FM. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

7 октября в 1949 году – день образования Германской Демократической Республики. В 1977 году принята последняя конституция СССР – Брежневская. В 1993 году ликвидирован пост номер один у Мавзолея Ленина.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923 663 103 и 2.
4: Русский хит.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дождь, возможен мокрый снег. Температура днем плюс 4, ночью плюс 6. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 13 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 1 сантиметр и составил 138 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в в нашем эфире 923-663-103-2.
8: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? Фраза «элементарно, Ватсон», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных текстах Артура Конан Дойля. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе. Оттуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «elementary» в рассказе «Горбун». Это, пожалуй, единственный случай произнесения данного слова персонажем Холмса за всю его библиографию.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.